0: Реклама.
1: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
2: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Ярмарка!
6: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
5: Хватит думать!
6: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
5: Приходи!
6: Подробности по телефону 68-01-56.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои — клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточните.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Роскошные арабские духи? Есть. Модные новинки и вечные хиты? Есть. Маленькие флаконы в дорогу? Есть. Скидки весь декабрь. Ищи желтые ценники и лови выгоду. Где это? Остров парфюмерии «Квинс». ТРЦ «Премьер», первый этаж. Дарим праздничное настроение.
3: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
4: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

7 часов в Тюмени. Йоу, всем привет, доброе утро. Вот и красотка пятница. Нам остался последний, финальный рывок. И добро пожаловать в праздничные выходные. Ну и давайте завершим этот рывок вместе с развлечениями, подарками и классными хитами.

0: утро.
1: Всем большущий привет. Наконец-то мы добрались до самого счастливого дня на этой неделе. Конечно же, это пятница.
0: Ура, ура,
1: тут
0: дамы
1: вообще
0: и господа.
1: Вообще, можно даже овации бахнуть, потому что мы заслужили.
0: Вот так давайте. А что ты хочешь? Неделя была непростая, уже даже на похлопать, честно говоря.
1: Нет, но это все равно здорово, потому что впереди у нас выходные, ну, аж 4 дня, аж до вторника мы будем отдыхать.
0: Подожди, 4, 3 дня.
1: Ну, с пятницы, я считаю.
0: Ну, это ты, знаешь, эфир провела, и все, и у тебя в 10 часов освободилось.
1: Ну, кто сегодня будет что-то делать?
0: Вот, слушай, мне нравится вот эта философия, я считаю, что действительно так нужно действовать сегодня. Если вы что-то не успеваете, не надо пытаться это вот успеть там что-то вот с языком вот так вот на плече вот так вот. Не надо, все. Значит, после майских праздников
1: уже
0: суждено.
1: Уже, да.
0: Да? Вот такой философии давайте придерживаться. А сегодня мы день потратим на приятное планирование наших выходных.
1: Ну что, Саш, ты хочешь делать в эти выходные?
0: Я хочу спать, я хочу есть, я хочу ходить, я хочу гулять, я хочу, чтобы меня никто не трогал, я хочу со всеми вместе быть, короче. Меня пока что вот так мотает, четкого плана нет. А у тебя?
1: Я себе устрою киномарафон. Первые 2 дня я буду вообще валяться, ничего не делать, смотреть кино. И никто меня не посмеет поднять с дивана. Кроме собаки моей.
0: Или подружки, которые Маша караоке.
1: Но для них как раз вторые 2 дня предусмотрены. Понятно. То есть первые 2 дня будут мои.
0: В общем, мы еще пока что не определились. Вот, но у нас есть на это целый день, поэтому вы тоже давайте стройте планы. Мы вас будем всячески вдохновлять, подбадривать, поддерживать этим утром. И в том числе с помощью новых треков. У нас рубрика «Шазам» на подходе, и сегодня там легенда Леди Гага. Дождитесь, скоро узнаем, что за новинка.

0: утреннем шоу «Рэд».
1: Ну и вы спросите меня, Самойлов, как так получилось, что Леди Гага второй раз на этой неделе попадает в рубрику «Шазамошная»?
2: Она делает, наверное, целый альбом. Наверное, у нее уже он вышел.
1: Ты права, что это один большой релиз, но это не альбом, это все саундтреки к фильму «Дьявол носит Прада 2».
2: И это хорошо.
1: Мы на этой неделе, по-моему, во вторник уже вам кое-что показывали. И неплохо, надо сказать, наша аудитория в нашем канале ВК «Радио Красная Армия» приняла эту новинку. Сегодня, я так понимаю, это вообще самая заглавная песня фильма «Shape of a Woman».
2: Это очень круто, название мне уже нравится. Mm-hmm.
1: У тебя, Маша, сейчас должны какие-то вот эти женские ваши вот эти вот, какие-то вот, вот эти, ну вот, вот это все.
2: Вайбы.
1: Женское какое-то что-то. Взыграть в тебе должно вот
2: у
1: это.
2: У нас всегда это играет. Mm-hmm.
1: Но сейчас особенно хорошо. Поэтому давайте послушаем. Леди Гага за главным саундтреком к фильму «Дьявол носит

0: Shape of a Woman. Ну что, Мария, взыграло в тебе женское вот это все?
1: Оно и не засыпало.
0: Ага, ну я заметила, как движения плечами такие вот эти.
1: Да, сегодня мы объявляем женский бунт.
0: Подождите, а в связи с чем, подождите?
1: Просто пятница. Все мужчины, берегитесь, потому что мы сегодня выходим на охоту.
0: О, да. Мы боимся.
1: Слушай, а вы только этого и ждете?
0: Ты сделаешь, а ты еще вот так вот сделай.
1: Потому что 20 градусов, извините меня, платье никто не отменял.
0: Я понял.
1: А вы, мужчины, должны быть нам вообще благодарны. Мы самые красивые
0: мы,
1: в России.
0: Мы благодарны
1: здесь,
0: вам,
1: в Тюмени.
0: Да. Спасибо вам большое, девочки, вообще. Ну, а благодарите Леди Гагу за эту песню. Это уже решайте вы. Мы ее отправляем в наш канал ВК, Радио Красная Армия. Там можете еще раз послушать и проголосовать. Welcome!
2: Шазамошная в утреннем шоу Red.

0: застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден. Застройщик ОСЗ Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
3: Милый ужас, помоги! Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
4: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
3: Как-как?
4: 533-444. Записывай и звони скорее.
5: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
6: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
8: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
9: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: На Красной Армии свежие новости. С нами Николай Антонов. Доброе утро.
2: Ребята, доброе утро. В Тюмени, в Тюменском округе, общее количество жителей превысило 1 000 000 человек. Как сообщили УРАРУ, в Тюменьстате, в областной столице, по последним данным, живет 872 тысячи человек, а в районе 146 тысяч. Самым населенным округом города оказался Восточный, в нем проживает 263 тысячи тюменцев. В Тюменском районе в топ густонаселенных поселений вошли Московское, Боровское, Каскаринское и Багандинское. В Тюменской области в этом году планируют расселить более 4,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это 13 домов и 96 помещений, где живут 269 человек. На реализацию программы направлено более 550 миллионов рублей, сообщает инфоцентр правительства региона. Работы проводят по региональному проекту «Жилье» с проекта «Инфраструктура для жизни». С 2019 года в Тюменской области расселено почти 300 тысяч квадратных метров аварийного жилья. 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такое постановление подписало правительство. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи или с помощью портала госуслуг. Это были все новости к данному часу. Ну а далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
3: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8 мая сегодня на календаре, пятница, и вот подсказки от астрологов, пожалуйста.
2: Овны, сегодня лучше полагаться на свои силы.
1: Тельцы, воздержитесь от попыток реализовать сразу несколько проектов в параллельном режиме.
2: Близнецы, сегодня лучший путь, проверенный временем и вашим опытом.
1: Раки, в это время лучше дистанцироваться от всех и спокойно осмыслить, с кем вам действительно хочется общаться.
2: Львы, сегодня лучше включить режим энергосбережения и окунуться в творчество.
1: Девы, наиболее острые вопросы лучше отложить на более спокойное время.
2: Весы, сегодня смело можно браться за финансовые планы и дела.
1: Скорпион, не следует браться за много дел сразу, действуйте последовательно.
2: Стрельцы, близким понадобится ваша поддержка.
1: Козероги, сегодня идеальный день для урегулирования любых вопросов с привлечением деловых связей.
2: Водолеи, в делах вам поможет практичный подход.
1: Ну и рыбы, постарайтесь двинуть дела с мертвой точки, у вас обязательно получится.
0: Гороскоп на Красной Армии.

0: Comes New Hat. Называется эта история. Ну и что касается краши. Мария, у нас далее страничка вдохновения и мотивации. Мы рассказываем, что интересного происходило в этот день, какие праздники, события, дни рождения и так далее. И этим самым заряжаемся. И, Мария, ну, про краши сегодня тоже будет обязательно. Ну, только, знаешь, таких бывших крашей.
1: Заинтриговал, конечно.
0: Ну, тебе придется бывшего поздравить. У тебя нету просто никакого выбора.
1: Хорошо.
0: Вот тебе придется это сделать.
1: А он меня поздравит?
0: Он, скорее всего, нет. Потому что тебя не с чем поздравлять, а вот его есть чем.
1: То есть мальчики только.
0: Я даже более того вам скажу. Вы знаете, весь наш город сегодня может поздравить своего бывшего.
1: Очень интересно.
0: Что, кого конкретно я имею в виду и почему все так вышло после дискотеки аварии и Вона Мур кукла, узнаем уже скоро.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 14, днем сегодня плюс 20 и никаких осадков.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Выходи гулять, тут классный двор.
5: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
6: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: Пробки на дорогах.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас в Тюмени вот две основных пробки. Это на 50-летие октября торгового центра «Половик» до Профсоюзной. Время проезда 13 минут и 11 минут на Осипенко. И далее по 50-летие октября от Немцова до улицы Пермякова.
3: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
7: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
8: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
9: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
10: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
11: Подробности на tixfli.rf.
12: Окружение природы, ароматы трав, личный пармейстер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
13: Держать баланс. Создавать баланс.
14: Жить в балансе.
13: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
14: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
11: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: и мотивации вашему вниманию. И как я вот уже тут небольшая интрига, почему Мария и вообще все в Тюмени сегодня должны поздравить бывшего.
1: Так,
0: потому что бывший глава города Тюмени Руслан Кухарук сегодня отмечает свой день рождения.
1: Прекрасно, мы его поздравляем, конечно, от души. Это реально наш большой друг. Друг Красной Армии, друг Тюмени.
0: Да, ну и мы, конечно же, желаем ему больших профессиональных и личных всех...
1: Побед и высот.
0: Успехов, да. Еще один великий человек, но уже в мире музыки, тоже отмечает сегодня день рождения. Это Энрике Иглесиас.
1: Конечно же, это краш, это мой краш. Я обожаю его песню.
0: Вот давай, на 3-4 мы начинаем петь его песню. 3-4.
1: Байламос!
0: Мы не сговаривались. Таким мэри, байламос! И вторая, вот это, 3-4.
1: And now let's you go. А у тебя какая была?
0: Слушай, я больше не знаю. Только Байламос я знаю.
1: Я знаю много
0: песен.
1: Для
0: меня Иглесиас прежде всего Байламос.
1: Приглашаю тебя на вечеринку с музыкой Энрике Иглесиаса. Будем изучать все его треки.
0: Да, так, еще сегодня. Вот, кстати, Энрике Иглесиас довольно часто без носков появляется. Ну, потому что он такой, типа, испанский, такой вот весь босоногий мальчик.
1: С пляжа сошедший.
0: И сегодня день без носков. Без носков.
1: Ну, погода позволяет, почему бы нет? Главное, мозоли не натереть там.
0: Ну, вообще, как бы круто, да?
1: Да.
0: Сегодня, наконец-то, можно вот без носков.
1: Вам можно их, как всегда, куда-нибудь закинуть, и пусть они там
0: вот, да,
1: потеряются
0: я
1: куда-нибудь.
0: Я вот думал, как бы вот это...
1: Легальный способ,
0: на эту тему вырулить, да. Вот все, сегодня выкидываем их. Ну и еще сегодня день рождения Кока-Колы.
1: Тоже прекрасный праздник. Сказочный. Для меня
0: вот
1: это всегда
0: сегодня
1: про сказку.
0: Она вот появилась. Ну и согласитесь, можно по-разному, конечно, относиться. Ну да, она вредная, да, она сладкая и всякое вот такое, но в больших количествах.
1: Да.
0: Ну, согласитесь, ведь и вкусно тоже.
1: И вкусно тоже.
0: Вот, поэтому вот такой день сегодня, многогранный, интересный, разнообразный. Что-нибудь для вашего вдохновения обязательно нашлось. Вот и, пожалуйста, вот и вперед. Ваше

0: Суперхитом «Ева я любила» в утреннем шоу «Рядом Красноармии» только что. У нас уже, конечно, наверное, как и у вас, просто бурлит голова от всяких разных идей. Ну как же можно эти майские праздники вторые, как же можно их интересно провести? Я думаю, что многие повторно рванут на шашлыки.
1: И правильно сделают, потому что майские праздники — это амбассадор шашлыков, шашлычного сезона.
0: Как будто вкуснее в мае шашлыки.
1: Да. И сегодня мы решили взять нашу любименькую тему еды и шашлыков и соединить с не менее любимой темой фильмов.
0: Что нужно будет сделать? Немножко покреативить. Вот вы берете название какого-то известного фильма. Например, «Гарри Поттер и тайная комната». И подставляете куда-нибудь слово «шашлык». Вот тут, смотрите, сразу, да, можно сказать, «шашлык и тайная комната».
1: И сразу интересно, что там в тайной комнате, кто там собирается. Диана.
0: Или можно, например, «Гарри Поттер и тайный шашлык».
1: Угу. Еще интереснее.
0: Это тоже.
1: Да.
0: Насколько мистическая, да, получается тема. В общем, вы поняли механику, теперь куда все это дело отправлять?
1: В телеграме «Макс» по номеру 8922300146 и наш ВК-канал, пожалуйста, пишите. Реклама.

0: Чили Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар Бар. Герцена 63, 666-330. 18+.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в «Дисконт Оптике» со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
10: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
11: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
12: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. Ипотекованная статья. Угрожение ПТ
13: 22-723-268-122. Реклама. Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
14: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
7: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: решили сегодня немножко покреативить, поугарать. И, в общем, возьмите название известного фильма и поменяйте какое-нибудь слово на слово «шашлык». Должно получиться, кстати, даже, возможно, интереснее, чем оригинал. Вот какие варианты приходят к нам.
1: Мне нравится советская классика «Шашлык и голуби».
0: А, ну это... Да, это конечно, совсем другая картина, да?
1: Да, да.
0: Вот еще совсем другая картина – это «Шашлык за 60 секунд». То есть не угнать, а шашлык за 60. Но, если честно, я бы такое не стал есть.
1: Вот, может быть, приготовленный так тебе не очень. И съесть за 60 секунд как-то слишком быстро тоже.
0: Вот съесть как будто бы...
1: Хочется насладиться. А как тебе вот вариант, Саша, «Шашлык слезам не верит»?
0: Это...
1: Слезам мангальщика, видимо, который
0: это...
1: там
0: машет. Ну, это правда. Это... Или, знаешь, слезам того, кто что-то забыл. Это очень частая картина, когда люди приезжают, там уголь забыли, розжиг забыли, а зажигалку забыли и так далее. Поэтому вот лишнее нам напоминание обязательно все проверить и ничего не забыть. Так, ну, охотники за шашлыком. Как
1: база,
0: бы тут
1: это база.
0: Все понятно.
1: А вот смотри, шашлычный роман или служебный шашлык?
0: Ой... Что то, что то, давайте.
1: Хорошо.
0: Я бы посмотрел и поел бы.
1: Служебный шашлык звучит прикольно.
0: Вот такое у нас сегодня настроение, такое развлечение. Присоединяйтесь тоже. Возьмите название известного фильма, подставьте туда слово «шашлык» и отправьте нам в Телеграм и в Макс 8922-300-1046 или в канал ВК «Радио Красная Армия». Что получилось? И вместе похихикаем.

0: 8 часов в Тюмени. Ну и, конечно же, у нас есть интересная идея, как можно классно провести майские праздники.
1: Пакуем ваши чемоданчики, собираем вещички, мы с вами кое-куда отправляемся, а куда, расскажу впереди.

0: 8 часов и 4 минуты в Тюмени. Сейчас, подождите. Сейчас у меня руки просто в маринаде. Не хочу пульт тут заляпать. Подождите сейчас. Мы уже готовимся.
1: Ну что, у нас с вами долгожданная, любименькая пятница. 8 мая. У нас впереди много выходных. И, конечно, можно хоть что позволить вообще для себя любименького. Хотите шашлыки, хотите ничего не делать, а хотите, можно взять и отправиться в путешествие.
0: Так, вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее.
1: Вы помните наверняка, что из Тюмени в Калининград нам обещали авиарейсы. Угу. И уже у нас стартовали первые рейсы. До конца мая вылеты у нас каждую среду в 8:05 утра и в воскресенье в 9:05. Вот, с июня изменится.
0: Нет, сегодня пятница. Два дня назад улетели.
1: В воскресенье можно еще улететь, если вдруг у вас позволяет ваш рабочий график. Всего 4,5 часа, и вы на месте.
0: Ну, может быть, слушайте, может быть, не в майске, да, не вот в эти уже, а летом.
1: Можно.
0: Пожалуйста.
1: А почему бы и да?
0: Калининград, если честно, прям одно из тех мест, где хочется побывать, да?
1: Согласна, тоже must have.
0: Я когда впервые в жизни увидел, я только смотрю карты России, такой, а это что такое? Это тоже наше? И мне стало очень сильно интересно, и с тех пор вот Калининград будоражит.
1: Согласна, у меня тоже это в списке желаний, поэтому давайте все отправимся в Калининград.
0: Угу. Но прежде давайте, знаете что, отправимся далее в это утро и, не с пустой головой, да, а с какими-то уже... Ну, фактами, какими-никакими, да? Наша рубрика «Баттл по фактам» уже на подходе. И о чем сегодня, Мария, собираешься нам рассказать?
1: Поговорим про необычные памятники России.
0: Принимается. Ну, а я хотел бы вам рассказать про... Ты любишь морепродукты?
1: Частично, да.
0: Вот про морепродукты кое-что. Дождитесь обязательно. Еще раз всем привет, доброе утро.
1: И классного дня.

0: фактам в утреннем шоу «Рэд».
1: Все устроено очень просто. Каждый день мы с Марией ищем факты, которые, как нам кажется, вам очень сильно понравятся. Но мне кажется, что мои факты понравятся, Марии кажется, что ее факты. И вот тут вот и возникает тот самый батл по фактам. Мария, ну что, давай начинать сегодня с твоего факта.
2: Давай, сегодня расскажу вам про наш соседский Екатеринбург. Наше местечко, где мы любим с вами отдыхать, иногда на выходные ездим. А знаете ли вы, что в Екатеринбурге есть парочка прикольных таких стат и памятников, да? Я лично их еще не видела. Первый памятник, Саша, посвящен клавиатуре.
1: Видел? Я знаю, видел? Я видел, да.
2: Очень такая прикольная конструкция, когда клавиши там в траве буквально находятся.
1: Ну, там большие камни, и можно попрыгать по вот кнопкам.
2: Да, да, это прикольно. А второй памятник, вот тоже не знала, человек-невидимка существует. Это пустой постамент с отпечатками ног. Первый в мире памятник персонажа Уэллса.
1: Я, знаете, однажды был у друзей на даче. Ну, дача только строилась, и вот они делали вот эти дорожки, и я сделал такой памятник невидимке.
2: Прекрасно.
1: Я не знал, что она еще не застыла, эта смесь. Вот. Но, тем не менее, вот теперь там навсегда мои следы.
2: Ты архитектор.
1: Да, да, да, да, да, да. Так меня называют. Саня архитектор. Но прикольный факт, действительно. Действительно прикольные арт-объекты.
2: Спасибо.
1: Но теперь давайте, знаете что, отправимся в 19 век. В частности, нас интересуют США, Англия и Франция. И оказывается, Мария, в эти времена устрицы считались. И дальше продолжи. Как ты чувствуешь?
2: Ядом, может быть, колдовским чем-то.
1: О, похоже.
2: Чем-то колдовским.
1: Потом вы видели, как выглядят устрицы?
2: Да.
1: Ну, они что-то действительно как какое-то заклинание какое-то. Но они на самом деле считались пищей бедняков, которым не хватало денег на нормальное мясо. Но из-за того, что вот этим людям, ну, надо было питаться, и они очень много вылавливали устриц, все это привело к их резкому сокращению в природе. Ну и уже потом они сильно подорожали, став деликатесом.
2: Вау! Вот это перемена мест слагаемых, конечно.
1: А, кто бы мог подумать.
2: Да.
1: Но давайте, как будто устрицы не совсем с майскими, да, как-то вяжутся.
2: Не, а можно, знаешь, свидание устроить. Девчонка, например, скажет парню: а ты знаешь, что устрица раньше считалась пищей бедняков? Давай сегодня не будем заморачиваться ничего. Не просто поедим как бедняки в каком-нибудь ресторане. Ну, вообще, реально, бичевки и ужин там
1: закажем. Почувствуем себя бомжами 19 века, да. Окунемся в эту атмосферу прекрасную. Мы загружаем факты в наш канал ВК, радио «Красная армия». Прикрепляем голосование. Залетайте и выбирайте, какой вам понравился больше.
0: Батл по фактам в утреннем шоу «Рэд».

0: истории эйфория. Здесь у нас в утреннем шоу Red Johnny. Ну, в последние дни, конечно, погодка у нас подходящая под эту песню. Такая вся прям...
1: Да, хочется, чтобы она у нас уже была всегда, устаканилась. И мы ходили всегда, ну, такие полураздетые.
0: Ну, что-то говорят, что...
1: Ну, воскресенье там плюс 7 будет с понедельником. Ну, а дальше выровняется, ну, в общем, погода.
0: Да. Ну, будем надеяться, может, еще как-то куда-то туда удует, вот куда-нибудь, может быть, в сторону кургана, может быть. Будем на это надеяться. Так, ну, а в ближайшие минуты мы ожидаем гороскоп для того, чтобы вы смогли идеальные планы на сегодня построить.
1: Еще раньше к нам придет Николай Антонов со свежими новостями.
0: Но прежде встречаем Эйву Макс с яркой новинкой Kill It Queen. Дождитесь.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 16, днем сегодня плюс 20 и никаких осадков.
3: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
4: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт «снылеса.рф».
5: Реклама. Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
6: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Чили Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Авторский квартал «Машаров». Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.

которая наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться. Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: На Красной Армии свежие новости. С нами Николай Антонов. Доброе утро.
1: Доброго утра. Тюмени готовится к началу строительства нового автомоста через Туру. Он соединит Зареку с Доком. Как рассказали УРАРУ в городской администрации, сейчас в разработке техническая часть проекта. К возведению сооружения могут приступить в 2028 году. Решение о начале строительства моста с путепроводом через улицы Щербакова, Вторую Луговую, до Коммунистической примут, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства. В Тюмени в районе Дома обороны определили новый участок, где проведут комплексное развитие территории. Летний проезд. Здесь снесут 8 домов. Квартал преобразят в течение 8 лет. Такая информация указана в документе городской администрации. На этом участке разрешается строить малоэтажные здания, медицинские клиники, школы, спортивные площадки. Короткометражный документальный фильм «30%-ник» снимут тюменские режиссеры Дмитрий Колобов и Евгения Сереброва. Проект выиграл 1,5 миллиона рублей в 5-м всероссийском конкурсе неигровых фильмов Фонда поддержки регионального кинематографа. Также авторам будет предоставлена поддержка в продвижении ленты, пишет агентство «Тюменская линия». Работу над проектом завершат до октября. В следующем году лента увидят зрители на российских и международных фестивалях. На этом у меня все. Далее на Красной Армии вновь утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы Парацельс. Опять?

8-966-17-56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает: аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8 мая сегодня на календаре, пятница, и вот подсказки от астрологов. Пожалуйста.
2: Овны, сегодня лучше полагаться на свои силы.
1: Тельцы, воздержитесь от попыток реализовать сразу несколько проектов в параллельном режиме.
2: Близнецы, сегодня лучший путь, проверенный временем и вашим опытом.
1: Раки, в это время лучше дистанцироваться от всех и спокойно осмыслить, с кем вам действительно хочется общаться.
2: Львы, сегодня лучше включить режим энергосбережения и окунуться в творчество.
1: Девы, наиболее острые вопросы лучше отложить на более спокойное время.
2: Весы, сегодня смело можно браться за финансовые планы и дела.
1: Скорпион, не следует браться за много дел сразу, действуйте последовательно.
2: Стрельцы, близким понадобится ваша поддержка.
1: Козероги, сегодня идеальный день для урегулирования любых вопросов с привлечением деловых связей.
2: Водолеи, в делах вам поможет практичный подход.
1: Ну и рыбы, постарайтесь двинуть дела с мертвой точки, у вас обязательно получится.

0: Into the Ocean. Классная совместочка от Алока и Portugal the Man в утреннем шоу Red на Красной Армии только что. Дальше давайте немножко развлекаться, веселиться. Как вам игра «Спасибо за отзыв»?
1: Очень хорошо, потому что там можно выиграть 2 билета в кинотеатр Atmos Cinema. Прикольный кинотеатр, классная возможность сходить, может быть, в выходные, что-то посмотреть, купить любимый попкорн.
0: Угу. И все это за наш счет. Ну, попкорн сами, а билеты мы, давайте так. В общем, все, что вам нужно сделать, это послушать отзывы, которые мы взяли с реальных маркетплейсов, озвучили их, как чувствовали, и вам нужно догадаться, на что они, и отправить к нам в мессенджеры.
1: 8-922-300-104-6, Telegram, Макс, пишите. И вот оно, наше задание.
2: Они прекрасные, звук хороший, удобный. Снаружи никому не слышно, что у меня там булькает. Покупка стоящая.
3: Визуально прям очень нравится. Выглядят круто и стильно, дорого-богато. Первые сутки вообще не снимала их.
2: Хорошие, можно удлинять по бокам, советую.
3: Клевые, очень долго держат заряд.
0: Отзывы, на что мы только что послушали, отправляйте свои варианты к нам в мессенджеры 8-922-300-104-6, Telegram и Макс. Скоро подведем итоги, удачи!
4: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 16, днем сегодня без осадков и плюс 20 максимум.
5: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
6: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
7: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, к этой минуте два основных затруднения в Тюмени. На Мельникайте от Харьковской до Республики постоять придется около 13 минут. Ну и 11 минут время проезда по 50-летию октября от Профсоюзной до улицы Пермякова.
5: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
8: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
9: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
10: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
11: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
12: Подробности на tixfli.rf.
13: Роскошные арабские духи? Есть. Модные новинки и вечные хиты? Есть. Маленькие флаконы в дорогу? Есть. Скидки весь декабрь. Ищи желтые ценники и лови выгоду. Где это? Остров парфюмерии Квинс. ТРЦ Премьер, первый этаж. Дарим праздничное настроение.
14: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
15: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
16: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: «Тиксфли». 90 дней без блох и клещей.
17: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
18: Запрещено для детей.
19: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Games в утреннем шоу Red.
1: Итак, давайте будем подводить итоги игры. Спасибо за отзыв. И у нас на связи Олег.
2: Олег, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Вы слышите, какой
2: он? Какой счастливый.
1: Доброе утро. Олег, ну, судя по голосу, ты четко знаешь вообще, у тебя уже прям... Ты знаешь, куда ты отправишься на этих праздниках, да?
3: Да я даже не сомневаюсь, я, конечно же, отправлюсь на природу.
2: Ну, это хорошо. Возьми нас с собой, мы тоже хотим.
1: Куда-то на дачу?
3: Да, с парнями поедем на дачу, возможно, и в баньку даже потом зарулимся.
1: Чисто пацанами? Ну,
3: я думаю, проведем нормально.
1: Чисто пацанами?
3: Ну, лучший отдых чисто пацанами, конечно.
1: Все, Маша,
2: пауза, Маша,
1: веди дальше свое шоу, я уже поеду, наверное, с ними.
2: Ну все, отправляйтесь.
1: Ну ладно, хорошо.
3: У девушек твоя компания.
2: Правильно, Олег, правильно.
1: Олег, ну давай все-таки ближе к игре переходить. Мы сейчас еще раз послушаем отзывы, которые вот пару минут назад были. И в самом конце ты нам озвучишь ответ, который ты отправил. И все, и мы тебя поздравляем, вручаем тебе пригласительное в Atmos Cinema. Окей?
3: Окей.
4: Они прекрасные, звук хороший, удобный. Снаружи никому не слышно, что у меня там булькает. Покупка стоящая.
5: Визуально прям очень нравится. Выглядят круто и стильно, дорого-богато. Первые сутки вообще не снимала их.
4: Хорошие, можно удлинять по бокам, советую.
5: Клевые, очень долго держат заряд.
1: Итак, Олег, твой выход, что же это такое?
3: Так это очевидно, это наушники. Это наушники, не может быть ничего другого.
2: Абсолютно
1: да,
2: верно.
1: Мы тебя поздравляем, ты красавчик. Желаем тебе отлично, классно отдохнуть. Счастливо, пока.
0: Red Games в утреннем шоу Red.

0: что только что в утреннем шоу Red с историей Beautiful Places. Что-то про красивые места. Но, как известно, не место красит человек. Или подождите, а человек
1: место? Да, человек место.
0: Вот. И вот особенно, конечно, если в этом месте есть мангал, шашлыки. Но будьте, кстати, осторожны вот со всеми этими
1: и
0: делами.
1: Пушками.
0: Да, чтобы не навредить природе ни в коем случае. Вот. Мы, в общем-то, сегодня решили немножко поприкалываться. И такая у нас механика.
1: Взяли какие-то известные фильмы и заменили там одно слово на шашлык.
0: Вот, например, есть такая молодежная комедия популярная «Американский пирог».
1: О,
0: шашлычный пирог.
1: Прекрасно.
0: Звучит, конечно.
1: Аппетитно.
0: Очень, да. Видите, вот сразу же уже, оп, что-то получается. Поэтому вас приглашаем тоже посоревноваться вместе с нами в остроумии. Куда писать?
1: К нам в Телеграм и в Макс по номеру 8922300146, а также в ВК-канал.
0: Радио «Красная армия».
2: Реклама. Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы, те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно, мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38 78 48.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
3: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
4: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
5: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
4: Я буду спокоен?
5: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
6: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
8: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
9: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026. Года.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-12.
15: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Мы решили сегодня вставить слово «шашлык» в название какого-то известного фильма. И вот какие сообщения от вас прилетают.
1: Так, ну база. Кавказский шашлык по типу «Кавказская пленница».
0: А может быть, «Шашлычная пленница»?
1: Тоже хорошо.
0: Мне кажется, Маша, ты вполне себе вообще могла бы претендовать, да?
1: Да, хорошая роль. А вот, Саш, как тебе? Мне кажется, понравится тебе. «Шашлыленд».
0: «Шашлыленд»?
1: Это типа «Ла-Ла-Ленд», помните, такая была?
0: И они там, знаешь, у них не зонтики, вот, ну, как трость, да?
1: Да,
0: а
1: да.
0: Шампур они вот да. так вот стоят, типа...
1: Танцуют. Саша, Шаша уже вжился в роль. Тебе бы подошло там играть, кстати.
0: 100%. Так, мультик, знаете, «Холодное сердце».
1: Да.
0: «Шашлычное сердце».
1: Это хорошо. Главное, не холодный шашлык, потому что же шашлык должен быть горячим.
0: Это да. Это 100%, да. Еще.
1: «Шашлычное чтиво».
0: Ну, как будто бы, что ж тут читать, да? Или это когда... ел руками, да, а потом взял книгу и вот страницы
1: вытер
0: такие...
1: Вытер руки, да? Нечем было руки вытереть, да?
0: Шашлычное чтиво, да-да-да. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. У нас тут чемпионат остроумия продолжается. Возьмите слово «шашлык», вставьте в название какого-то фильма и отправьте нам, что получилось, в Телеграм или в Макс. А мы обязательно почитаем.

0: 9 часов в Тюмени. Ну и по традиции в новый час мы врываемся с громкой новости.
1: Учите, пожалуйста, танцы не абы какие, а вполне конкретные. Расскажу, что именно надо выучить.
0: Конкретные танцы?
1: Да,

0: здравствуйте!
1: Всем здравствуйте! Шикарной пятницы всем желаем, потому что у нас сегодня 8 мая, самый долгожданный день. Мы счастливы, впереди куча выходных.
0: И, конечно же, Мария, мы очень заинтригованы заголовком. Что за танцы? Ну, подожди, мы знаем, что ты большой специалист в области тверка, когда ты написала это в своем даже резюме, упомянула. Да, что там еще? Стрип-пластика, да?
1: Умеем.
0: Да, и вот эта цыганочка, грудью-то когда танцует.
1: Умеем.
0: Это цыганочка?
1: Да.
0: Вот вы поняли, да? В каких танцах Мария профи. Да. Ты про это?
1: Но нет, сейчас не об этом. Вообще на майских праздниках, чувствую, будет очень много дискотек, где все будут показывать какие-то разные движения, но
0: не,
1: особенно...
0: по-моему, они в других городах сейчас. Вот эта вечеринка, где мы 2008, в других городах.
1: Саша, конечно, про наших друзей сейчас рассказывает, которые очень популярны. Но я надеюсь, все навечеринятся в этих выходных. Уж где танцы ваши будут, без разницы. Однако, Саша, я, конечно, говорю про концерт Тани Булановой, которая к нам приедет через месяц, а билетов уже почти нет.
0: Реально,
1: Тюменцы
0: sold out.
1: Тюменцы все смели, sold out. Практически там, ну, остались крохи какие-то. Проверьте вообще, есть ли сейчас билеты. И если все-таки есть, надо учить танец под песню
0: «Один день прожитый без тебя».
1: Будет похож на два, Саш, точно таких же дня.
0: Да. Я уже... Блин, я вообще не в тренде. Я уже и текст-то начинаю забывать. Ну, слушайте, вот казалось бы, да, все, мем уже отгремел. Нет.
1: Нет, не отгремел.
0: Нет, мы просто так это не отпустим, да.
1: Очень любят и ждут Татьяну Буланову.
0: Круто. Здорово. Прям вот, я, если честно, искренне радуюсь, что это... Мне казалось, что это вспышка вот такая, да,
1: да,
0: и все. А оказывается, что это продолжается, да. Поэтому, Татьяна, вообще, наши сердца улетают
1: вами.
0: К вам,
1: да.
0: Так, ну, а в рубрику «Кринжовник» тоже кое-что прилетает, но, как вы понимаете, да, что-то кринжовое. О чем, Мария, сегодня ты бы хотела нам рассказать?
1: Расскажу, как можно грамотно создать из вашего лежбища что-то движущееся.
0: Из нашего лежбища.
1: Да, мужчины,
0: что-то...
1: к вам обращение.
0: Так.
1: Движущая сила вашего лежбища.
0: Как-то это какое-то слово «диван» интересное, синоним какой-то.
1: Сейчас будем разбираться.
0: Ладно, давайте. Скоро, сразу же после Эвелина Рокстона и его электронного бенгера «In My Blood». Еще

0: Ровник в утреннем шоу Red.
1: Что там про мужское лежбище, которое что сможет стать подвижным?
2: Да, Саш, ну ты прав. Это, конечно, диван, потому что появился новый вид транспорта. Соединили самокат плюс диван. И получился такой движущийся диван.
1: Гениально! Кто это сделал? Дайте ему Нобелевскую премию обязательно.
2: Да, это действительно необычная идея, когда можно втроем, там, вчетвером усесться и поехать на диване. Главное, чтобы вы не попали в приключения с сотрудниками полиции.
1: Ну, подожди, это какой-то самодельный
2: самокат?
1: То есть это взяли обычный самокат, туда кинули диван.
2: Да.
1: И вот, это не очень-то безопасная как будто бы конструкция, если честно. Вызывает вопросики, конечно.
2: Вызывает вопросики, но если вы любители острых ощущений...
1: Но кто мы такие, чтобы не попробовать прокатиться на таком, правильно?
2: Да.
1: Маша, может быть, вот наконец-то ты вот не любишь самокаты. Может быть, тебе не нравится, потому что стоять на них надо? А если лежать?
2: Почему бы и не попробовать? Саш, ну тут есть один нюанс. Можно доехать прямо в судебное заведение на этом диване,
1: да,
2: на самокате. А вы знаете, что россияне увлеклись судебным...
1: Но зато знаешь как, если тебя опасают, то вставать-то
2: и не придется. На самом деле мы шутки шутками, да, россияне увлеклись судебным туризмом.
1: Это как? Это
2: многие начали ходить по заседаниям судов ради эффекта сериальной жизни.
1: Можем уточнить, подожди. Ты говоришь, суда... На кораблях или все-таки...
2: Нет, заседание суда. Вы можете не представлять ни одной из сторон, быть, так сказать, зрителем, да?
1: И просто так люди проводят время?
2: Да, и для них это как жизненный сериал, реалити такое.
1: Нет, что-то в этом действительно есть, как бы. Но как будто бы немножко кринжово, да?
2: Да.
1: А это платно или нет?
2: Для зрителей бесплатно. То есть вам ничего никто не оплачивает.
1: А что нужно сделать, чтобы поучаствовать? Ну, типа, или любой желающий?
2: Я думаю, любой желающий.
1: Просто, Маш, переживаю, вдруг у тебя какие-то будут, и представляешь, это люди какие-то незнакомые пришли.
2: Обязательно тебя приглашу, Саш, в качестве зрителя, чтобы была поддержка у меня из зала.
1: Можешь меня пригласить в качестве хедлайнера этого мероприятия. Интересно.
2: Ну, надеемся, вы проведете каникулы наши майские так, чтобы мы вас в суде нигде не заметили.
1: Это да, это да.
0: Кринжовник в утреннем шоу «Ред».

0: этой песне идет афрохаус. Вот это «Эй, на-на-на». Так это просто что такое вообще? Афрохаус
1: вообще красивый, красивый стиль, который делает танцевальным что угодно.
0: Мне вот даже, если, мне кажется, я вот афрохаус, то будет...
1: То будет танцевально.
0: Мне тоже пойдет, да. Ну а как пройдет этот день? Вот пойдет или пойдет?
1: Давайте в нашем гороскопе разбираться. Перед этим к нам придет Николай Антонов, тоже пойдет и расскажет новости.
0: Ну и тему музыки мы, конечно же, не оставляем. Ваня Дмитриенко, его бенгер «Туть» прямо по курсу.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки «Тикс-фли». Вкусный и эффективный. «Тикс-фли». Ваша собака в безопасности.
5: Тикс-фли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 269,99 за килограмм. С 7 по 13 мая.
8: Окей.
7: Подробности на Окмаркет.ру.
9: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
10: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
11: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
5: Тикс-фли. 90 дней без блох и клещей.
12: Темнота скрывает многое. Но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
13: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
12: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
13: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
14: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
15: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
14: Хватит копить. Пора действовать.
16: Телефон 56 81 82. 56 81 82.

0: Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
1: ИП Сорокин Александр Анатольевич, ОГРН НП 315-723-200-00-1701.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: На Красной Армии свежие новости. С нами Николай Антонов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Новые камеры фиксации нарушений дорожных правил в ближайшее время начнут работать на 24 участках улиц Тюмени. Об этом сообщил глава госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. Камеры установлены на 15 перекрестках, где уже случались ДТП. На 3 участках выделены полосы для общественного транспорта, а также на 9 участках улиц, где водители превышают скоростной режим, либо нарушают очередность проезда. Минута молчания пройдет завтра в Тюмени на перекрестке улиц Республики и Мельникайте. Традиционная акция начнется в 18:55, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. На пересечении улиц ровно на 1 минуту будет остановлено движение транспорта. На городских экранах покажут тематические кадры, посвященные подвигу советского народа и памяти героев Великой Победы. В ночь музеев 16 мая в Тюменском мультицентре «Контора проходства» впервые пройдет ночной маркет-солянка. Как сообщает агентство «Тюменская линия», организаторы готовят здесь большую культурную программу. Маркет будет только частью акции. На уличной площадке планируются музыкальные диджей-сеты, виниловые посиделки внутри, поэтические чтения с проектом «О нас». Также будет расширенная программа мастер-классов. Мастера представят свою продукцию на 2-м этаже мультицентра. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

понимает, аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8 мая сегодня на календаре, пятница, и вот подсказки от астрологов, пожалуйста.
2: Овны, сегодня лучше полагаться на свои силы.
1: Тельцы, воздержитесь от попыток реализовать сразу несколько проектов в параллельном режиме.
2: Близнецы, сегодня лучший путь, проверенный временем и вашим опытом.
1: Раки, в это время лучше дистанцироваться от всех и спокойно осмыслить, с кем вам действительно хочется общаться.
2: Львы, сегодня лучше включить режим энергосбережения и окунуться в творчество.
1: Девы, наиболее острые вопросы лучше отложить на более спокойное время.
2: Весы, сегодня смело можно браться за финансовые планы и дела.
1: Скорпион, не следует браться за много дел сразу, действуйте последовательно.
2: Стрельцы, близким понадобится ваша поддержка.
1: Козероги, сегодня идеальный день для урегулирования любых вопросов с привлечением деловых связей.
2: Водолеи, в делах вам поможет практичный подход.
1: Ну и рыбы, постарайтесь двинуть дела с мертвой точки, у вас обязательно получится.

0: Продолжают утро пятницы здесь, на Красной Армии, своей заметочкой «Out of my body».
1: Мы, конечно, тоже можем быть в ауте, если там сильно углубимся в майские праздники, но...
2: Что значит «может»?
1: Мы будем в ауте, и мы даже хотим этого. Ну и, конечно, главный амбассадор майских праздников – это шашлык.
0: И мы сегодня решили вот так вот поразвлекаться. Возьмите название известного какого-нибудь фильма. Ну, например...
1: Иван Васильевич меняет профессию.
0: И вставьте туда слово «шашлык». Куда-нибудь.
1: Например, Иван Васильевич меняет шашлык.
0: Почему?
1: Переворачивает мангал, например.
0: Типа меняет.
1: Да.
0: Или, например, вот что-то говядина не понравилось, извини, на другую какую-то.
1: Меняет.
0: Да. Супер. Вот так вот сделайте, отправьте нам, что у вас получилось в мессенджеры 8922-300-1046 или в канал в ВК «Радио Красная Армия». Ждем.
3: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 18. Днем сегодня без осадков и плюс 20.
4: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: Пробки на дорогах.
0: Тем временем улицы Тюмени, ну, загружены на 4 балла и 12 минут при время проезда по Мельникате от Валерии Игнаровской до Харьковской, а также 11 минут на 50-летие октября и далее по Севенко от Севастопольской до Немцова постоять придется.
4: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
5: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Роскошные арабские духи? Есть. Модные новинки и вечные хиты? Есть. Маленькие флаконы в дорогу? Есть. Скидки весь декабрь. Ищи желтые ценники и лови выгоду. Где это? Остров парфюмерии Квинс. ТРЦ Премьер, первый этаж. Дарим праздничное настроение.
6: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Секвойя парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».
9: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
10: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
11: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И подряд по анастасии на ПОГРН

0: Чем мы тут занимаемся все утро? Мы обшашлычиваем фильмы. То есть просто берем и заменяем какое-то слово в названии фильма на слово шашлык. Получается прикольно. Давайте почитаем, что пришло.
1: Очень мне нравятся реальные шашлыки.
0: О, типа реальные пацаны.
1: Да, реальные шашлыки.
0: Реальные лучше, чем вымышленные, да. Конечно. Да. Карты, деньги, два шашлыка.
1: Тоже хорошо.
0: Это, ну, мало, как будто маловато два.
1: Ну, лучше, чем ничего.
0: Ну, смотри, с другой стороны, у человека есть деньги, поэтому да. Как бы где два, там и еще можно докупить.
1: А как тебе шашлычник в Вегасе?
0: Шашлычник в Вегасе, это
1: что-то
0: круто.
1: Что-то необычное, да.
0: Это прям здорово, да. А, шашлын-стеллар.
1: Да, прикольно.
0: Как будто бы, да.
1: В джазе только шашлыки. А может быть, шашлычники?
0: Может. А, ну и вот я бы хотел, знаешь, закончить. Вот погрузить вас в небольшой сеттинг, прежде чем финальный вариант озвучу. Вот представьте, что вы ездили на дачу, когда вот было 1 мая, там 2, да. Ну, у вас вот как-то не получилось пожарить мясо.
1: Да.
0: Да. Но ваши соседи, они это делали, веселились, кайфовали. И вот эти ароматы, и вам, ну, вам было плохо, да?
1: Угу.
0: Но сейчас вы смогли собрать друзей, вы набрали мясо, все, что необходимо, все, вы приезжаете. И это же фильм «Мстители. Эра шашлыка». Красиво я подвел?
1: Да, да.
0: В общем, мы вам желаем замечательных, классных майских праздников, чтобы не только, знаете, шашлыки, но и что-то, это для тела, да, но и что-то для духа.
1: Души.
0: Тоже обязательно, да. В общем, используйте
1: найдите
0: это время максимально.
1: И найдите нужную компанию. Да.
0: Обязательно.

0: Это Holy Flame с суперхитом «Тону» в утреннем шоу «Рэд» на Красной Армии. И очень важно напомнить о том, что завтра День Победы, 9 мая.
1: Это значит, часть улиц у нас в центре будет перекрыта.
0: Поэтому подумайте обязательно, где вы машину оставите, где вы будете парад смотреть и так далее, и так далее, и так далее, чтобы был прям вот комфортик.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 18, днем сегодня без осадков и плюс 20 максимум.
3: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
4: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
2: Реклама.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ-остров. Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
6: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
7: Медицинский центр М+, веропыту.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.деливери.ру.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

времени 10 часов утра. Большой привет всем тем, кто с нами. Продолжаем далее это утро. Спасибо огромное утреннему шоу Red, Саша Самойлову, Маша Бакути. Ну, а мы с вами отправляемся вперед. Далее нас ожидает Calvin Harris. Послушаем Feel So Close, но сперва Bibi Rexha, но New Religion.

самыми дорогими руками. Периодически так его называют. Это Calvin Harris, Feel So Close. Да, между прочим, человек самый высокооплачиваемый диджей на планете. В Тюмени уже 10 часов и 10 минут. Привет всем тем, кто продолжает это утро вместе с Красной Армией. Меня зовут Антон Колев. В ближайшие 4 часа проведем вместе с 12 до часу. По стандарту не пропусти программу «Плюс Вайб», в которой мы сегодня продолжим разыгрывать билеты в кино и сертификат ресторан «Максимилианс». Ну а пока я желаю всем отличной пятницы. Легкое ее продолжение обеспечат нам наши любимые хитмейкеры. Впереди Алла Кихалет. Послушаем новый хит «Dive Into Me». До этого звонки к нам присоединится. Но сперва Сони Фадера, Диуди и Папи Баскам. Think About Us. Всем еще раз большущий привет и класс.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 15 градусов, на улице облачно с прояснениями, днем сегодня плюс 19, облачно, вечером плюс 18 и ожидается пасмурная погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Френч Монтана и Макс Би «Ever Since You Left Me». И это и абсолютное множество других хитов ждет нас впереди уже через 2 минуты ровно. Никуда не уходи.
0: Реклама.
6: Квиз-приз!
7: Интеллектуально-развлекательная викторина!
6: Квиз-приз!
7: Зови семью, друзей, коллег, кота!
6: Квиз-приз!
7: Проверь себя и посмейся с друзьями!
6: Квиз-приз!
7: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
2: 18+.
8: Авторский квартал «Машаров». Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
9: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
10: Окей.
9: Подробности на Окмаркет.ру.
10: Когда только получила права?
11: Когда давно не садился за руль.
12: Когда едешь в незнакомом городе.
13: Когда пугают развязки и перекрестки.
14: Когда просто хочется доехать без сложных участков, выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
15: Легкий маршрут – режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО 2GIS. 0+.
16: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
17: На Красной Армии.
1: Большой привет всем тем, кто с нами. На этой неделе у меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайб.
17: Плюс вайб.
5: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии BTS, послушаем Hit Swim. Услышим этот трек через 3 минуты ровно, никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Фитнес по суперцене. В «Геоспорт» выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На РВЕ за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
7: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
10: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 313-723-202-0-1701.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

Только что на Красной Армии певица Биар Вулф, трек, который называется «Феникс». Очередная ее успешная работа, впрочем, как и все остальные. Кстати говоря, Лера отправилась наконец-то в концертный тур. Я вот смотрю у нее на страничке во ВКонтакте афиша. И, ну, практически по разным частям страны она поездит. И где-то вот и в Новосибирске будет, в Екатеринбурге, кстати, 3 июля ее концерт. Если что, вдруг. Мало ли, вдруг где-то и к нам заглянет летом. Было бы, конечно же, очень и очень приятно. 10.41 в Тюмени. Продолжаем далее слушать музыку. Впереди Егор Крид и Артик и Асти Карма. Перед этим Timbaland, Timberlake, Justin и Nelly Furtado. Give it to me.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 16 градусов, на улице облачно с прояснениями, днем плюс 19, облачно, вечером плюс 18, и ожидается пасмурная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Yearbox Graceland. Буквально 3 минуты и послушаем этот хит.
8: Реклама.
9: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
10: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
9: Кто? Горыныч?
10: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
9: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
11: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
12: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
13: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаил Аспиранского, 42. Телефон 600808.
15: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
13: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Сибирь Оптики – новое поступление. Сен-Лоран, Ботега Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. Сибирь Оптика. 40-20-53. Нариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Ярмарка!
18: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1. Ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
17: Хватит думать!
18: Более 50 застройщиков. Квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
17: Приходи!
18: Подробности по телефону 680156.
19: Завтра.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.деливери.ру.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
1: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
0: vk.com/redarmyfm.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

у меня 11 часов. Продолжаем далее этот день. Пятница, сегодня 8 мая. На улице вполне себе неплохая погода и хорошая музыка тоже рядом. Начнем час вместе с Канксис Теофилис Лондон Галакси.

На Красной Армии только что Джон Саммит и Нестре, который называется Crystallize. 11.10. Тюмени продолжается далее это утро. Утро пятничное, поскорее бы, конечно же, это плавно превратилось у нас в вечер, потому что тогда мы отправимся отдыхать. И здесь, на Красной Армии, кстати говоря, по вечерам тоже потрясающий вайп. У нас тут для вас, во-первых, по пятницам новый выпуск нашего чарта выборка. А помимо этого, с 9 часов не пропусти радиошоу «Партизан», которым тебя ждет большое количество самых разнообразных танцевальных хитов. Ну и, конечно же, днем у нас тут тоже есть чем заняться. Мы тут слушаем музыку, и с 12 до 13 часов не пропусти также программу «Плюс Вайб», в которой мы на этой неделе дарим билеты в кино и сертификат «Ресторан Максимилиан». Все это для тебя. Ну а пока же мы с вами отправляемся далее, и нас ожидает уже скоро певица Ёлка. Послушаем ее новый хит «Проще», до этого диджей Иманбек. Ну а прямо сейчас рэпер Джонни с пластинки «Эйфория». Лови.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее послушаем с вами Тедди Свимса, мистер Know It All. Этот трек ожидает нас через 3 минуты. Дождемся вместе.
2: Реклама.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Хотите в

0: открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
1: На Красной Армии.
2: Большой привет всем тем, кто с нами. На этой неделе у меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайб.
1: Плюс вайб.
0: На Красной Армии. В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти майские праздники. Сегодня, 8 мая, в 18:30 в Малом зале конторы пароходства пройдет мастер-класс «Эмоциональная память, чувства и эмоции. В чем разница?» от лаборатории «Светотень». Научимся различать чувства и эмоции, узнаем, как работать со своими воспоминаниями, и вообще это будет теплый музыкальный вечер 12+. В 20:00 в Доме печати пройдет стендап-концерт на двоих 18+. На сцене Виктор Горбунов и Иван Коинов. Два опытных тюменских комика с очень разным стилем, так что вечер обещает быть не

0: однотонным, а очень бодрым и вполне себе запоминающимся. Ну а вечер пятницы можно провести в ресторане «Нуар». С нами будут диджей Сваганова и диджей Шамиль. Завтра День Победы, и город, конечно, будет в особом ритме. С 10 утра начнется торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона «Салют Победы» и старт шествия «Бессмертный полк 0+». В 13:30 у монумента памяти погибших воинов Великой Отечественной войны пройдет торжественное открытие традиционной легкоатлетической эстафеты. Старт забегов запланирован на 14:15, 14:40 и 15:10. 0+. В 14:00 в Большом зале конторы пароходства пройдет всероссийский конкурс-фестиваль «Народный кутюрье», где дизайнеры будут соревноваться в мастерстве, стиле и смелости. Участников ждут показы коллекций от повседневной одежды до арт-костюмов. 0+. В 15:00 на площади 400-летия Тюмени пройдет массовое поднятие гирь. Участвовать можно всем желающим, главное пройти регистрацию. Гири обещают выдать на месте 6+. В 17:00 можно отправиться на пешеходную экскурсию «Главные герои тюменских улиц» от музея дома Машарова по всему историческому центру 6+. С 19:00 в ресторане «Нуар» будет звучать диджей Анна Кош, позднее Ксения Куминова и «Нуар Бэнд» и афтерпати диджей Мистейк 18+. Ну а в 22:00 встречаемся на праздничном салюте в честь Дня Победы 0+. 14 мая в Тюмени будет проходить конференция «Траектория-26». Узнаем, как управлять командой, увеличить продажи, использовать искусственный интеллект и автоматизировать процессы. «Траектория-26» – это шанс получить разбор бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера, скидка 20% на все меню в будние дни с 12 до 16:00. Телефон 28 51 40.
2: Дальше.
3: Музыка.
2: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени по-прежнему плюс 15 градусов. На улице ясно. Днем сегодня плюс 19 облачно, вечером плюс 18 тоже облачно.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии с нами диджей Смэш. Послушаем хит Бэмби. И сделаем это через 2.5 минуты.
0: Реклама.
2: Руководители и владельцы бизнеса, встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие, это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
4: Когда только получила права?
5: Когда давно не садился за руль?
6: Когда едешь в незнакомом городе?
7: Когда пугают развязки и перекрестки.
8: Когда просто хочется доехать без сложных участков, выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
9: Легкий маршрут. Режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО «2GIS» 0+.
2: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
10: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
11: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
12: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
13: Роскошные арабские духи? Есть. Модные новинки и вечные хиты? Есть. Маленькие флаконы в дорогу? Есть. Скидки весь декабрь. Ищи желтые ценники и лови выгоду. Где это? Остров парфюмерии Квинс. ТРЦ Премьер, первый этаж. Дарим праздничное.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

Диджей Тиесто и Бриана Грейс на Красной Армии только что. Beautiful Places называется. Это работа 11.45, точная тюменская. Мы с вами становимся все ближе к тому моменту, когда здесь стартанет программа «Плюс Вайб», в которой мы продолжим радовать тебя не только музыкой, но еще и подарками. Будет розыгрыш билетов в кино и также розыгрыш сертификата в ресторан «Максимилианс». Не пропусти. А пока же идем далее. Слушаем Алана Уокера, Изабеллу Мелкман и Кейтрин О'Райан «Broken Strings».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 17 градусов, на улице ясно, ветер порывами до 10 метров в секунду. Днем сегодня плюс 19, облачно, вечером плюс 18 и будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Алиф Арбен и Рене Миллер, Body Talk. Продолжит звучать музыка на Красной Армии. Через 2.5 минуты дождемся.
3: Реклама.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Чили Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Темнота скрывает многое. Но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
3: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
2: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
3: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
4: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

Тюмени 12 часов. Открываем час под названием «Плюс вайб». Здесь, на Красной Армии. На старте этого часа «Go, Артур». Послушаем хит «Осень». Все подробности сразу после него.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12.03, начинается Плюс Вайб на Красной Армии, игра, в которой день, точнее, час, в котором можно не только получить много музыки, как и всегда, но еще и отдохнуть и получить приятные бонусы. Один из таких бонусов ожидает нас ближе к середине часа. Это у нас будет игра кинотрейлеры, в которой можно выиграть билеты в кино. Об этом мы поговорим чуть позднее. До этого нас с вами ожидает афиша в середине часа и обзор интересных событий, происходящих в Тюмени. Ну а ближе всего к нам игрушка, в которой можно выиграть сертификат ресторана «Максимилианс» на 3000 рублей. Об этом мы поговорим уже буквально через парочку минут. На подходе у нас тут, кстати говоря, из музыки диджей дуэта Волан Рокстон. Слушаем хит «Вертиго» прямо сейчас. Погнали, всем хорошего дня.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 6 минут. Мы продолжаем далее. Плюс вайп. И вот уже буквально через пару минут будем разыгрывать сертификат ресторана «Максимилианс». Что для этого нужно? Давайте мы с вами, во-первых, приготовим смартфоны. Если что, можно писать нам в мессенджер «Макс» или в «Телеграм» по номеру 922-00-104-6. Пожалуйста, наши контакты открыты. Как мы сделаем с вами? Что мы сделаем? Я расскажу вам, какие сегодня необычные, может быть, странные праздники празднуются в мире. Во всем. И, исходя из этого, задам какой-нибудь вопрос. Тот, кто ответит первым верно, тот и станет победителем и заберет себе этот сертификат «Максимилианс». Итак, давайте обратимся к тому, какой сегодня день, какой сегодня праздник, 8 мая. Во-первых, сегодня я вижу, что Международный день профессионального водителя. Если среди тех, кто меня сейчас слышит, есть такие, то, конечно же, с праздником. Необычный еще какой-то сегодня день перешагивания через ступеньку. Не знаю, о чем речь. Может быть, это какой-то такой мотивационный праздник. О том, что чаще нужно ходить пешком, а не ездить на лифте, возможно. День белого лотоса, день работающих матерей, оказывается, есть отдельный. Ого, ничего себе. Так, Международный день болельщиков. Вот это меня на самом деле интересует. Что за такой праздник затачивальщиков гвоздей. Его даже выговорить достаточно проблематично. Ну, вы могли себе подумать, что, во-первых, есть затачивальщики, а во-вторых, что у них есть свой праздник еще дополнительно. Для меня это, конечно, какой-то нонсенс. И сегодня, знаете что, еще сегодня день рождения напитка Кока-Колы, и как раз-таки об этом и будет мой вопрос. А в каком году изобрели Кока-Колу? У нас есть три варианта ответа. Цифра 1, 1901 год, цифра 2, 1886 год, цифра 3, 1860 год. Если знаешь, в каком году была изобретена кола из этих трех вариантов, то скорее пиши 922-00-104-6. Скоро будем подводить итоги, пока послушаем музыку.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12.15. Мы начинаем подведение итогов нашей игры. Разыгрываем сегодня сертификат в ресторан «Максимилианс». На связи с нами Дмитрий. Дима, привет.
2: Да, здравствуйте.
1: Привет-привет. Как у тебя проходит день?
2: Ну, нормально все, на работе.
1: Все нормально, на работе. А у тебя выходные будут выходными или тоже работаешь? Какой у тебя график?
2: У меня... плавающий график, но мне повезло, выходные будут выходные.
1: Выходные будут выходные. Тогда, возможно, как раз-таки, я не знаю, ты уже построил планы или нет, но, возможно, запланируешь и поход в «Максимилианс» в том числе. По крайней мере, этого я тебе и желаю. Мы сегодня говорили о том, что сегодня 8 мая, день рождения напитка «Кока-кола». Я спрашивал, в каком году она была изобретена, эта самая «Кока-кола»? 1901, 1886 или 1860? Дим, что ты ответил? Расскажи.
2: Второй вариант...
1: Второй вариант. Да, 1886 год, и это абсолютно верный ответ. Я поздравляю тебя с победой, желаю тебе отличного дня, хорошего настроения, счастливо, пока.
2: Спасибо, пока.
1: Пока-пока. Ну а мы продолжим далее. Слушаем прямо сейчас Калвина Харриса и Клементайн Дуглас, их совместный хит «Blessings».
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Харрис и Клементайн Дуглас. Blessings называется этот хит. В Тюмени 12.20. Мы продолжаем далее. Впереди нас с вами ожидает игра кинотрейлеры, в которой разыграем билеты в кино. Ну а до этого афиша. Афиша Тюмени. Что будет происходить в нашем городе в эти выходные? Все подробности узнаем уже скоро. Перед этим послушаем Леони и Калум Скотт. Stay.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 18 градусов, на улице ясно, вечером плюс 18 облачно, ночью плюс 12 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама. Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
5: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
6: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
8: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
7: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
8: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
9: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти майские праздники. Сегодня, 8 мая, в 18:30 в малом зале конторы пароходства пройдет мастер-класс «Эмоциональная память, чувства и эмоции. В чем разница?» от лаборатории «Светотень». Научимся различать чувства и эмоции, узнаем, как работать со своими воспоминаниями, и вообще это будет теплый музыкальный вечер в 12+. В 20:00 в Доме печати пройдет стендап-концерт на двоих 18+. На сцене Виктор Горбунов и Иван Коинов. Два опытных тюменских комика с очень разным стилем, так что вечер обещает быть не однотонным, а очень бодрым и вполне себе запоминающимся. Ну а вечер пятницы можно провести в ресторане «Нуар». С нами будут диджей Сваганова и диджей Шамиль. Завтра День Победы, и город, конечно, будет в особом ритме. С 10 утра начнется торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона «Салют Победы» и старт шествия «Бессмертный полк 0+». В 13:30 у монумента памяти погибших воинов Великой Отечественной войны пройдет торжественное открытие традиционной легкоатлетической эстафеты. Старт забегов запланирован на 14:15, 14:40 и 15:10. 0+. В 14:00 в Большом зале конторы пароходства пройдет всероссийский конкурс-фестиваль «Народный кутюрье», где дизайнеры будут соревноваться в мастерстве, стиле и смелости. Участников ждут показы коллекций от повседневной одежды до арт-костюмов. 0+. В 15:00 на площади 400-летия Тюмени пройдет массовое поднятие гирь. Участвовать можно всем желающим, главное пройти регистрацию. Гири обещают выдать на месте 6+. В 17:00 можно отправиться на пешеходную экскурсию «Главные герои тюменских улиц» от музея Дома Машарова по всему историческому центру 6+. С 19:00 в ресторане «Нуар» будет

0: звучат диджей Анна Кош, позднее Ксения Куминова и Нуар Бэнд и афтерпати диджей Мистейк 18+. Ну а в 22:00 встречаемся на праздничном салюте в честь Дня Победы 0+. 14 мая в Тюмени будет проходить конференция «Траектория-26». Узнаем, как управлять командой, увеличить продажи, использовать искусственный интеллект и автоматизировать процессы. «Траектория-26» — это шанс получить разбор бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Скидка 20% на все меню в будние дни с 12 до 16:00. Телефон 28 51 40.
2: Дальше.
3: Музыка.
2: Музыка.

0: Вайб на Красной Армии.
1: И отправляемся мы с вами к тому моменту, когда разыграем билеты в кинотеатр Атмосинема. Сделаем это следующим образом. Сейчас озвучу трейлер к какому-то фильму. Догадались, что за фильм? Пишите к нам, Макс или в Телеграм, 922-300-104-6. Свой вариант ответа. Тот, кто ответит верно, первым тот и станет победителем. Итак, внимание, звучит тот самый трейлер очередной. Поехали. В этом фильме рассказывается история про ребят, которые учились ездить не только в автошколе, ведь их водительский скилл был прокачан на улице. И, кстати, весь фильм в целом об этом. Так, ну что, как поедем? Круг, спринт, дрэг, дрифт, выбирай. Они вывезут все, в прямом смысле слова. Фильм, ставший культовым и породивший такое понятие, как русский народный тюнинг. В главных ролях актер с топливной фамилией, а также актер с фамилией техасского рейнджера. Смотрите на всех СТОшках страны. 8-922-300-104-6. Пишите ваш вариант ответа, что же это может быть за фильм.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением. С трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше об их комплексах на география.рф.
5: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость. Проектные декларации» на сайте наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
8: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
9: Держать баланс. Создавать баланс.
10: Жить в балансе.
11: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
12: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
13: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12:41 в Тюмени, уже 42 минуты даже, и настало время для того, чтобы подвести итоги розыгрыша билетов в кино. На связи с нами Роман. Рома, доброе утро. Добрый день уже, точнее.
2: Привет, привет.
1: Привет, привет. Что касается дня, то как он у тебя проходит? Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, я с магазина купил мясо.
1: Так.
2: Затарился на выходные, сейчас буду мариновать.
1: О, у кого-то намечается вот эта вот гриль-история на выходные.
2: Все верно.
1: Все верно. Ну что ж, я тебя и с этим поздравляю, а также еще и с тем, что ты становишься победителем розыгрыша билетов в кино, в кинотеатр «Атмос Синема». Чтобы их вот, ну, получить, необходимо небольшую формальность соблюсти. Необходимо сказать, какой же фильм у нас сегодня был загадан в трейлере, и перед тем, как ты это сделаешь, я озвучу некоторые факты из этого трейлера, а ты потом нам название этого фильма скажи. Договорились?
2: Окей.
1: Супер. Итак, я говорил, что в этом фильме рассказывается история про ребят, которые учились ездить на машине не только в автошколе, потому что их водительский стиль был прокачан на улице. Кстати, вообще, весь фильм в целом именно об этом. Фильм, ставший культовым, породивший такое понятие, как русский народный тюнинг. Что это за фильм, Ром?
2: Это «Форсаж».
1: Это «Форсаж», конечно, совершенно верно. Ну что, я еще раз поздравляю тебя с победой. Желаю тебе отличных, потрясающих выходных. Хорошего дня и сегодня в том числе. Счастливо, пока.
2: Пока.
1: Пока-пока. Ну а мы продолжаем «Плюс Вайб» далее. На подходе Ваня Дмитриенко, ртуть.
0: «Плюс Вайб» на Красной Армии.

0: с нами только что. Love Me Like You Do. В Тюмени 12.50. Продолжаем далее на подходе хит от Холли Флэйма «Тону». Ну а пока давайте-ка узнаем, что там происходит за нашими окнами.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 19 градусов, на улице ясно, ветер порывами до 10 метров в секунду, вечером плюс 18, ночью плюс 12 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.

0: Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
4: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
3: Я буду спокоен?
4: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
5: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация.
7: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
8: Новый цвет. Новый ритм. Новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: УСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
11: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, ЛКСМ 24. Телефон 215-150.

Твини 13 часов. Продолжается далее этот день. Впереди много самых разных хитов. Послушаем Чарли Пута и Селены Гомес, Виден Толк и Мода, этого Джонни и Арашна. А сейчас Френч Монтана и Макс Би, Ever Since You Left.

На «Гроза армии» Чарли Фут и Селена Гомес. Трек, который называется «We don't talk anymore» в Тюмени 13.08. Продолжается далее этот день. И, конечно же, не может не радовать тот факт, что сегодня завершение рабочей недели. Да? И как раз-таки именно под этот случай, чтобы успеть запланировать себе выходные, у нас здесь в этом часе будет еще и афиша. Не пропусти ее ближе к середине часа. Ну и что касается музыки, то с этим тоже полный порядок. Впереди Uncle Flex. Послушаем хит SMS. Для этого Doubt Your Anxiety. Ну а сейчас Медуза и Генри Кэмэмайл. Don't wanna go home. We'll be right back.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии певец Рэй, Where's My Husband? Помимо этого, нас с вами еще ожидает афиша на сегодня, а все это уже буквально через 2.5 минуты, дождемся.
2: Реклама. Вы думали, ремонт – это про красоту, а оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и «перезвоните завтра». Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
3: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие. Это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
4: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. 7 по 20 мая.
5: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.ру.
6: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
7: Держим миопию под контролем вместе с Сибирь Оптикой. Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
10: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 20 88.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти майские праздники. Сегодня, 8 мая, в 18:30 в Малом зале конторы пароходства пройдет мастер-класс «Эмоциональная память, чувства и эмоции. В чем разница?» от лаборатории «Светотень». Научимся различать чувства и эмоции, узнаем, как работать со своими воспоминаниями, и вообще это будет теплый музыкальный вечер 12+. В 20:00 в Доме печати пройдет стендап-концерт на двоих 18+. На сцене Виктор Горбунов и Иван Коинов. Два опытных тюменских комика с очень разным стилем, так что вечер обещает быть не однотонным, а очень бодрым и вполне себе запоминающимся. Ну а вечер пятницы можно

0: смелости участников ждут показы коллекций от повседневной одежды до арт-костюмов 0+. В 15:00 на площади 400-летия Тюмени пройдет массовое поднятие гирь. Участвовать можно всем желающим, главное пройти регистрацию. Гири обещают выдать на месте 6+. В 17:00 можно отправиться на пешеходную экскурсию «Главные герои тюменских улиц» от музея Дома Машарова по всему историческому центру 6+. С 19:00 в ресторане «Нуар» будет звучать диджей Анна Кош, позднее Ксения Куминова и «Нуар Бэнд» и «Афтерпати» диджей «Мистейк» 18+. Ну а в 22:00 встречаемся на праздничном салюте в честь Дня Победы 0+. 14 мая в Тюмени будет проходить конференция «Траектория-26». Узнаем, как управлять командой, увеличить продажи, использовать искусственный интеллект и автоматизировать процессы. «Траектория-26» — это шанс получить разбор бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» — европейская кухня, уютная атмосфера. Скидка 20% на все меню в будние дни с 12 до 16:00. Телефон 28 51 40.
2: Дальше.
3: Музыка.
2: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 20 градусов, ясно на улице, вечером плюс 18, ночью до плюс 12 и без осадков.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, дороги Тюмени сейчас загружены на 4 балла. Местами затруднения. 15 минут стоит Мельникайте от Жигулевской до Котовского. Также пробка на Малыгина от Таймырской Герцена, от Мельникайте до Камышинской. Там время проезда около 15 минут. Всем удачи и терпения в пути.
2: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии лирик. Послушаем хит «Кассеты». Этот трек ожидает нас уже буквально через 2 минуты. Дождись.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
0: Реклама.
2: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден. Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: рубрики «Чили Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 19 градусов, на улице ясно, ветер порывами до 10 метров в секунду, вечером плюс 18, облачно, ночью до плюс 12 и будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: Реклама.
5: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
10: Медицинский центр М+, веру опыту.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.деливери.ру.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.

Тюмени 2 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Вчера бурно отмечали день радио, поэтому сегодня могу немножечко запинаться, немножечко тупить. Но я думаю, что это общее состояние для всех нас сегодня, поэтому...

stuff.

0: сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Это был Мот с историей «Намек на нас», на Красной Армии. Я, знаешь, не намекаю, я прямо-таки предлагаю тебе заглянуть в наш ВК-канал и заценить новый трек от Леди Гаги. Он называется «Shape of a Woman». Да, «Королева монстров» снова на коне и выпустила новую песню, но станет ли она хитом в Тюмени, зависит от тебя. Голосуй за или против. По итогам мы

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 19, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящий вечером до плюс 18, ночью плюс 12 и никаких осадков.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет краш миллионов Джонни из темы.

0: Реклама.
1: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Авторский квартал Машаров. Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар. Масштабный двор-парк. Благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
5: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
5: Ступай!
0: vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Реклама. Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
1: Окружение природы, ароматы трав, личный пармейстер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
2: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
3: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
4: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И реклама на сети. Угрожение 328-723-268-722.
5: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Держать баланс. Создавать баланс.
8: Жить в балансе.
9: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
10: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
11: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

World. В Тюмени 14 часов 41 минута. Как и обещала, рассказываю про новое место для нашего отдыха. Дело в том, что базу отдыха Верхний Бор ждет масштабная реконструкция и расширение. Планов много, но

Вообще, я надеюсь, что он будет просто огромный. Но пока у нас впереди развлечения другого порядка, пока мы оттачиваем свои шампуры, пока мы готовим маринад для мяса, музыка на Красной Армии будет, как всегда, твоим спутником. Впереди Bruno Mars, I Just Might, до этого Total, бьет по глазам, это Красная Армия.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 19, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 18, ночью плюс 12 и никаких осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди неподражаемый Тедди Свим с темой «Мистер Know It All». Ну, только представь себе огромный, брутальный мужчина в татуировках и пирсинге, которого зовут Тедди, то есть медвежонок.
0: Реклама.
7: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
8: Застройщик ООО «ЗАИСБ «Недвижимость» проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
10: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
11: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
12: Запрещено для детей.
13: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
14: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
15: Хватит копить. Пора действовать.
16: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
17: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
20: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
21: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
22: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
23: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

15 часов в Тюмени. Мяу, на связи Даша Русакова. У нас, оказывается, утвердили ГОСТ о поддержании порядка на рабочем месте. Расскажу про него далее, пока же послушаем парочку эталонных танцевальных треков.

Это бонус-кнопка с темой кухни на Красной Армии. Кухня, я думаю, самое вайбовое место в доме, где мы собираемся все вместе, особенно на тусовках. Самые душевные разговоры происходят именно на кухне, но об этом в другой раз. Сейчас, как и обещала, рассказываю о госте твоего рабочего места. Оказывается, недавно утвердили ГОСТ порядка на рабочем месте, основывались на японском методе 5 ступеней, и выглядит он, точнее, звучит он следующим образом. Это сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование. И ничего не понятно. Очень красиво все звучит, но ничего не понятно. Хорошо, что мое рабочее место абсолютно произвольно может выглядеть. Я вообще, знаете ли, за творческий беспорядок. Но если ваши руководители решат, что вот эти вот 5 ступеней по-японски вам нужны, ну да, придется немножечко, видимо, постараться. В плане музыки зато ничего делать тебе не нужно, потому что я уже все самое прикольное подобрала. Впереди «Елка» с ее новым треком «Проще». А прямо сейчас Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia на Красной Армии.

0: Реклама.
1: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Держать баланс. Создавать баланс.
5: Жить в балансе.
6: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
7: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
8: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ярмарка!
10: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
11: Хватит думать!
10: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
11: Приходи!
10: Подробности по телефону 68-01-56.
12: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 20, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 18, ночью до плюс 12 и никаких осадков.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди Holy Flame с большущим хитом «Тону».
4: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
1: А я расскажу, где взять гид по завтрашним событиям города. Не пропусти.
0: Реклама.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.

0: Чили Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Фитнес по суперцене. В Геоспорт выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На РВЕ за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. Геоспорт. 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните 2 слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-313-723-202-00-17-01.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 20, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 18, ночью до плюс 12, и осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди свежайшая тема Vertigo от дуэта Avalon Rockstan. Лови этот космический трек в своих динамиках менее чем через 3 минутки.
3: Реклама.
2: Авторский квартал Машаров. Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
5: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
7: Ярмарка!
8: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
7: Хватит думать!
8: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
7: Приходи!
8: Подробности по телефону 68-01-56.
9: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
10: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на nash.dom.rf.
11: Квиз-приз! Интеллектуально-развлекательная викторина!
12: Квиз-приз!
11: Зови семью, друзей, коллег, кота!
12: Квиз-приз!
11: Проверь себя и посмейся с друзьями!
12: Квиз-приз!
11: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
13: 18+.

16 часов в Тюмени. Мяу, на связи Даша Русакова. Пробки в городе достигли 6 баллов. Хотелось бы, конечно, чтобы они сошли уже на нет. И все как можно скорее добрались до дома или дачи. Пока что лайк.

out of my head. То есть не могу выбросить тебя из головы. Ну, понятное дело, что здесь речь идет о любви, ну, а нам с тобой стоит помнить, что с полуночи движение в центре Тюмени будет частично перекрыто. Например, будет не проехать до 15 часов завтрашнего дня в квадрате улиц Ямской, Луначарского, Ленина и Республики. И на целые сутки перекроют улицы Ямскую и Луначарского от Казанской до Коммунистической, улицы Ленина и Республики от Коммунистической до Челюскинцев. И кое-какие еще изменения в движении Тюменском есть. Поэтому советую тебе заранее планировать свои маршруты и, как говорят в новостях, обращать внимание на знаки. Я всегда обычно думаю про, ну, какую-то эзотерическую историю, типа обращайте внимание на знаки. И однозначно, если ты сейчас слышишь меня, это

0: с рассчитан Яндексом.
1: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
2: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Ждем команду BTS с чувственным треком Swim. Всего 2 с небольшим минуты, и южнокорейские айдолы будут в твоих динамиках.
3: Реклама.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
5: Когда только получила права?
6: Когда давно не садился за руль?
7: Когда едешь в незнакомом городе?
8: Когда пугают развязки и перекрестки.
9: Когда просто хочется доехать без сложных участков, выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
10: Легкий маршрут – режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО 2GIS. 0+.
11: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
12: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
13: И слушай новые треки.
3: Ступай!
13: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
13: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
13: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
13: vk.com/redarmyfm.
14: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
3: Ярмарка!
4: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
3: Хватит думать!
4: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
3: Приходи!
4: Подробности по телефону 68-01-56.
5: Авторский квартал «Машаров». Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Держать баланс. Создавать баланс.
7: Жить в балансе.
8: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
9: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
10: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

I want back to Ibiza, то есть хочу вернуться на Ибицу. Горячо поддерживаю, хоть никогда там и не была. Ну а вообще, не обязательно куда-то ехать, если ты просто хочешь классно провести время, почилить.

сегодня в 21.00 лучшие танцевальные хиты будут у тебя в твоей умной колонке. Для этого просто скажи «Маруся» или «Алиса», включи радио «Красная армия». И, собственно, наслаждайтесь. Это будет

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 20, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. К ночи похолодает до плюс 12, осадков не будет. А вот завтра ждем дождь и плюс 20 градусов тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди отличная история от Эйвы Макс «Kill It Queen». Версия этого и других хитов прозвучит далее.
0: Реклама.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
10: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
12: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
14: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
15: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
16: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
17: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.

В лучшем городе Земли 17 часов. Тюмени 8 баллов, очень серьезные пробки, главный замес на Профсоюзной, на Федюнинского, на Мельникайте. Ребята, душой я с вами, для всех без исключения.

час в Тюмени, 17 часов, 8 минут, и подъехала крутая новость о франшизе. Давай я напомню, а ты попробуешь угадать саундтрек, к какому фильму это будет. Ghostbusters! Это «Охотники за привидениями». Надеюсь, что было похоже. Наверное, один из самых крутых фильмов нашего детства. Так вот, в следующем году Netflix выпускает мультик по мотивам этих фильмов. И что самое замечательное,

Дэн сохранит ту самую атмосферу охотников за привидениями. Ну а мы продолжаем поддерживать предпраздничную атмосферу. Бодрим заодно тех, кто сейчас находится в пробках, классной музыкой. Впереди Коста Лакоста, а ты говоришь,

0: свежий выпуск новостей Тюмени. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Вы думали, ремонт – это про красоту. А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и «перезвоните завтра». Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
8: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
9: Окей.
8: Подробности на Окмаркет.ру.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
2: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
11: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
12: Отремонтируйте стекло в моей машине.
13: Какой у вас автомобиль?
12: Красный.
13: Конечно, заменим.
14: Лаборатория автостекла. Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория автостекла. Телефон 533-444. 533-444.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: А далее на Красной Армии новости от Николая Антонова. Николай, тебе слово.
1: Добрый вечер. В Тюмени в День Победы решено отказаться от праздничного фейерверка. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев после заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 81-й годовщины Великой Победы. При этом парад «Салют Победы» и шествие в Бессмертный полк России состоятся в запланированном формате. Культурные программы пройдут на различных площадках города, в парках, скверах. Также состоится концерт на набережной Туры. Накануне майских праздников МЧС напоминает об ограничениях, которые действуют в Тюменской области в связи с особым противопожарным режимом. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, а также проводить пожароопасные работы. За нарушение этих правил гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. При возникновении пожара необходимо немедленно звонить по телефону 112. МФК «Тюмень» одержал третью победу над «Синарой» из Екатеринбурга в серии 1-4 плей-офф «Бет-Сити Суперлиги» и вышел в полуфинал. Четвертая игра в «Тюмени» закончилась со счетом 5-2 в пользу хозяев. Также в полуфинал вышел клуб КПРФ, который трижды обыграл «Ир-Аэро». У «Газпром Югры», «Норильского Никеля» и у «Торпедо Сухтой» будет пятый матч. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Опять?

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в Тюмени 7 баллов. Серьезная пробка на Профсоюзной вдоль Мариса Тереза от Трактовой до 50-летия Октября, на Мельникайте, Жигулевск до Республики, ну и так далее. Всем, кто за рулем и на пассажирском, удачи!
2: Спонсор программы – сеть оптик «Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русьоптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
1: В эти минуты в Тюмени 20 градусов выше нуля, ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12, завтра до плюс 20 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. База плитки.рф. Прокерамик.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди

0: Реклама.
1: Служба заказа такси Dream Auto приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
4: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, лет ЛКСМ 24. Телефон 215-150.
5: Роскошные арабские духи? Есть. Модные новинки и вечные хиты? Есть. Маленькие флаконы в дорогу? Есть. Скидки весь декабрь. Ищи желтые ценники и лови выгоду. Где это? Остров парфюмерии Квинс. Терция Премьер, первый этаж. Дарим праздничное.

армии. Новая тема от Анны Асти и Димы Вилана под названием «Эпилог». Звучит как заявочка на попадание в главный тюменский чарт «Выборка». Если ты со мной согласен, согласна, то заходи на сайт redarmy.fm, лайкай эту песню и поддержи всех своих фаворитов. Ну, а самые залайканные песни мы услышим уже сегодня в 7 вечера. К нам придет специально для этого дела Гера Адамян. Представится 20.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 21, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. К ночи до плюс 12 осадков не прогнозируется. Завтра днем дождь и 20 градусов тепла.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса». Место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса». 500-632. Сайт snyleso.rf.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди завораживающий трек.

0: еще немного этот масштабный хит в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите три раза в месяц, четвертый визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
10: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
11: Хватит думать!
10: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
11: Приходи!
10: Подробности по телефону 680156.
12: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие! Давай возьмем их домой.
13: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
14: Тонкое тесто. Быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
15: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
16: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

6 часов в Тюмени. Ну что, пробки пошли на спад. Сейчас всего 6 баллов. Отдельные обнимашки тем, кто находится еще в этом замесе. Всем же остальным большой привет. Будем музыку слушать.

с темой Dive into the Ocean, то есть ныряя в океан, да, фридайвинг, да и вообще искупаться сейчас было бы очень не лишним, все-таки плюс 21 градус в Тюмени, это же настоящая жара, это же настоящие тропики, так что держи крепче свою бейсболку на голове, девочки, держите свои юбочки, потому что ветер все-таки сильный, с порывами до 9 метров в секунду, но в целом можно считать, что мы уверенно уже двигаемся в сторону лета, и это радовать

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 21, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. К ночи похолодает до плюс 12, осадков не ожидается. А вот завтра днем дождь и плюс 20.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди масштабный хит от Боба Синклера и Кайзе «I Can't Wait».

0: эту заряженную историю через две с небольшими минуты.
1: Реклама.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 269,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
5: Авторский квартал Машаров. Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: на Красноармии новости от Николая Антонова. Николай, тебе слово.
1: Добрый вечер. Компания «УСТЭК» приступает к летней ремонтной кампании в Тюмени. В планах единой теплоснабжающей организации замена более 7 километров трубопроводов, реконструкция 34 участков сетей. В перечень приоритетных объектов вошли участок теплосети по улице Воровского в районе дома номер 35, протяженный участок распределительной сети в районе улиц Матросова, Холодильной, Мельничной, 50 лет ВЛКСМ, а также участок тепловой магистрали по улице Харьковской. До конца текущего года в Тюменской области завершат 15 инвестиционных проектов. Размер вложений по каждому из них составляет от 7 миллионов до 1,5 миллиардов рублей. Об этом РБК Тюмень сообщил гендиректор регионального инвестиционного агентства Николай Пуртов. В основном инвестпроекты охватывают такие отрасли, как логистика, медицина, мебельное и пищевое производство, гостиничный и туристический бизнес. После завершения планируется создать порядка 600 новых рабочих мест. В Тюмени 9 мая несколько улиц окажутся закрыты для транспорта из-за празднования Дня Победы. Ограничения будут действовать с полуночи до 15 часов в квадрате улиц Ямской и Луначарского, также Ленина и Республики, улица Марис Терезов, Профсоюзная, Орджоникидзе, Первомайская, Челюстинцев будут перекрыты от улицы Герцена до улицы Советской. На целые сутки с полуночи 9 мая перекроют улицы Ямскую и Луначарского от Казанской до Коммунистической, улицы Ленина и Республики от Коммунистической до Челюстинцев, а также улицы Мариса Терезова, Профсоюзную, Орджоникидзе, Первомайскую, Челюстинцев от улицы Герцена до улицы Хохрякова. Это были новости, ну а далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Опять?

0: 56 17 56. Центр аллергии и астмы Парацельс понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Итак.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, дороги в Тюмени загружены на 5 баллов. Основные затруднения на улице Федюнинского от Пермякова до Червишевского тракта. Время проезда 33 минуты и 13. Постоим на Тимофея Чаркова от гаражей до Тобольского тракта. Остальные затруднения не более 8 минут.
2: Спонсор программы – сеть оптик «Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русьоптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трека Вани Дмитриенко «Ртуть». И появится он через 2,5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
5: Роскошные арабские духи? Есть. Модные новинки и вечные хиты? Есть. Маленькие флаконы в дорогу? Есть. Скидки весь декабрь. Ищи желтые ценники и лови выгоду. Где это? Остров парфюмерии Квинс. Терция Премьер, 1-й этаж. Дарим праздничное настроение.
6: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
8: Медицинский центр М+, веропыту.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
11: И слушай новые треки.
4: Ступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
11: vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

My Begging. Ну а мы приближаемся к двадцатке лучших. Главный тюменский чарт выборка стартует в 19.00, так что обязательно присоединяйся и послушай качественный саунд. Пока же до этого встретимся с Ольгой Серябкиной «Асфальт». И прямо сейчас появится Леони Каллум «Скотт Стей». В Тюмени 18 часов и 45 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку Fever Dream, Алекс Уоррен. Менее чем через 3 минуты. Ну и также не забудь про главный тюменский чарт Выборга. В 19.00 появится Кира Адамян и двадцатка лучших.
0: Реклама.
2: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома. Точно в срок. А иногда и раньше. Продуманные локации. И собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден. Застройщик ОСЗ Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
6: Вы думали, ремонт – это про красоту, а оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и «перезвоните завтра». Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум. Delivery.ru.
1: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3-2026 года.

музыкальный и предпраздничный приветливости, ребята. Это я, Гера, и главный тюменский чарт «Выборка». Для праздничных наших выходных я приготовил классный плейлист из 20 лучших хитов недели. Собственно, готов вам его представить, но прежде я расскажу, какая классная работа вылетает из топ-списка. Это Anima AGI «Out of my body». Ну а прямо сейчас встречайте двадцатка.

0: Это новинка от «Медузы». Итальянская хаус-музыкальная группа, а усиливает этот трек классный голос Генри Камомилия. Молодой музыкант, который, считаю, скоро очень быстро взлетит по музыкальной карьерной лестнице. Их совместная работа называется «Don't Wanna Go Home». Какая же классная динамика задается на наши выходные с этой музыкой. Ну а стиль поддержит в нашем плейлисте «Клан Карусель» с работой «Right» номер 19.
1: 19 место.

0: На этой неделе на 18 строчке BTS с работой Swims. Ну и сразу после них надо рассказать вам новости. Какие? Да музыкальные, конечно.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Группа Rolling Stones официально анонсировала свой новый альбом, релиз которого запланирован на 10 июля этого года. В пластинку вошли 14 песен, записанных Миком Джаггером, Китом Ричардсоном и Ронни Вудом менее чем за месяц. Ну а продюсером выступил Эндрю Уотт. А в записи в качестве гостей приняли участие Пол Маккартни, Роберт Смит из Cure, Чед Смит из Red Hot Chili Peppers и Стивен Уинду. Немножко про статистику. Музыкальный индекс BandLink – новый аналитический инструмент для измерения интереса жителей России к локальным и зарубежным исполнителям. Он обновляется по понедельникам и доступен всем пользователям одновременно в разделе сервиса для артистов BandLink. Индекс еженедельно фиксирует интерес жителей России примерно к 35 тысячам локальных и зарубежных исполнителей. Интерес измеряется в баллах, на основе которых каждую неделю формируется топ-1000 самых популярных артистов. И среди исполнителей в первом квартале этого года внимание жителей России больше привлекали локальные артисты. За этот период на них пришлось 60% от общего числа баллов. Тогда как иностранные музыканты занимали 40%. Чаще всего в топ-1000 взлетели представители поп-музыки, рэпа и электроники. Самыми популярными артистами в России за первый квартал 2026 года стали Баста, Зиверт и Женя Трофимов. На этой классной статистике рубрику музыкальных новостей мы завершаем и возвращаемся в наш плейлист.
1: 17 место.

0: этот ритм, а Джонни в хите «Эйфории» сразу же приглашает на танцы. Тело невольно начинает подчиняться музыке. Пусть наши выходные пройдут ярко, весело. Светлое будет у нас с вами небо, солнечное и чистое. С наступающим праздником!
1: Реклама.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая.
5: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.ру.
6: Окружение природы, ароматы трав, личный пармейстер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
2: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.
7: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
8: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
9: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
10: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
3: Возвращаемся после паузы к нашему плейлисту. И тут же, сразу, уходим в танцы вместе Боб Синглор и Кайза. «I can't wait».

0: Мои любимчики в эфире French Montana и Max B. Шикарной работой Ever Since You Left Me. Обожаю их ритм. Стиль в этой работе невероятный. Собственно, не только мне не нравится, раз они с 11 строчки поднялись на 10 место. Сейчас будет короткий перерыв у нас с вами. Буквально пара минут. И мы вернемся к нашему плейлисту.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается дождь и до 24 тепла.
3: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Руководители и владельцы бизнеса, встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие, это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
4: В Сибирь Оптике новое поступление. Сен-Лоран, Ботега Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. Сибирь Оптика. 40-20-53. Нариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

0: Ягуар — это громкий вылет из тройки лучших хитов недели. Ибон и его работа «Hollow» с бронзовой строчки слетает на 7-е место. А вот Кунгс и Теофилюс Лондон делают шаг вперед с работой «Galaxy» и оказываются на 6-й строчке.
1: 6-е место.

0: субтропическо-океанический вайб вылетает из тройки лучших. Алок, Зиба и Portugal The Man с работой Dive Into The Ocean. Все потому, что май — это не про океан и субтропики, а про загородные вечеринки, шашлыки, дискотеки на улице. А кто сегодня в топ-3? Расскажу после короткой паузы.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается дождь и до 24 тепла.
3: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
4: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
1: Реклама.
5: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
6: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
7: Завтраки

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
2: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов на наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-200-0-1701.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
8: Йо, everybody, всем привет! Это главный тюменский чарт выборка, и я Гера Адамян, который подводит итоги недели. Мы добрались с вами до тройки лучших, переходим к бронзовому хиту сегодняшней нашей вечеринки. Это Зейн с работой «Die for Me».
9: Третье место.

Вот буквально недавно был концерт Вани Дмитриенко, и через истории наших друзей считаю, что я физически тоже присутствовал на этом концерте. Также, можно сказать, слушал его работу «Ртуть», но через экран телефона. И это же еще один его хит, который попадает в тройку лучших, и сегодня он на второй строчке. Кто же номер один, спросите вы у меня, а я не спешу вам ответить. Знаете почему? Потому что хочу вновь представить всю двадцатку. Поехали! Номер 20 – это новинка на этой неделе. «Медуза» и Генри Камомилле «Don't Wanna Go Home». 19-я строчка – «Клан Карусель» – «Right». 20-й строчки на 18-ю поднимается южнокорейский бойс-бенд BTS «Swims». А под номером 17 – Беовульф и ее классная работа «Феникс». Шестнадцатая строчка – Bruno Mars «I Just Might». 15 – это Джонни «Эйфория». Четырнадцатая строчка – Боб Синглер и Кайза «I Can't Wait». Под номером 13 Ольга Серябкина «Асфальт». 12 место Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан «Broken Strings». 11 Uncle Flex с работой SMS. Десятая строчка. French Montana и Max B. Ever since you left me. Девятое место. Это лирик. Кассеты. Под номером 8. Bibi Rexha и Faithless. New Religion. Седьмая строчка. Ibn Hollow. Под номером 6 на этой неделе Кункс и Теофилиус Лондон Galaxy.

0: 4, Alok, Ziba и Portugal The Man – Dive Into The Ocean. Третье место. Zayn с работой Die For Me. Под номером 2 на этой неделе Ваня Дмитриенко, Ртуч. Ну и, собственно, как и в прошлые выходные, номер 1. Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places.
1: Первое место.

Ну что, ребята, короткая неделя у нас с вами заканчивается, и наступают выходные, которые хотелось, чтобы у нас были с вами яркими, солнечными и не только по погоде. Пусть у нас с вами всегда будет ясное, классное, светлое, солнечное небо. И будущих наших поколений будет точно так же. Пусть у нас все будет с вами хорошо. Меня зовут Гера Адамян. Я, как всегда, вас всех дистанционно обнимаю. До встречи!

8 вечера в Тюмени. Ну а мы продолжим этот вечер в теплой, уютной компании, классной музыки. Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I на подходе, Gone Gone Gone. И прямо сейчас появится BTS Win.

Эдди Свим, Stones and Ice, пластинка Gone, Gone, Gone. Ну а в нашем канале во ВКонтакте уже появилась афиша. Это значит, можно ее полистать и выбрать какое-то мероприятие. Обязательно присоединяйся к нашему каналу. Найти его легко. Радио «Красная армия». Ну и, конечно же, будь в курсе ближайших событий нашего города и не только. Впереди у нас интересная история от Санми и Cynical. И уже сейчас появятся Кунцы и Теофилюс Лондон, Galaxy. В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 24 тепла, прогнозируется дождь.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку «Broken Strings», Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Катерина Райан. И появятся ребята через 2,5 минуты.
0: Реклама.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
11: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
12: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
11: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
12: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим диджея Смэша Бэмби. Не только эта вещица появится на Красной Армии через 3 минуты ровно.
2: Реклама.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 700.

0: 333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
4: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-10-28.
5: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

На Красной Армии только что Джастин Тимберлейк и Тимберленд с пластинкой Sexy Back. Но у нас впереди целых 3 часа суперхитов, классики танцпола и танцевальных новинок. Все это ждет тебя в дэнс-шоу «Партизан». Обязательно присоединяйся. В 21.00 стартуем. Ну а до этого жди только любимую музыку здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 16 градусов и малооблачно. Завтра днем прогнозируется дождь и до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
6: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаил Аспиранского, 42. Телефон 600808.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
10: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
11: Застройщик ООС «ЗСБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
13: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 16 градусов и малооблачно. Завтра днем прогнозируется дождь и до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
6: Вы думали, ремонт – это про красоту, а оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и «перезвоните завтра». Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы…

0: Те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель. Не быстро, не дешево. А так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика Тырков Алетти. Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
1: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
2: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
3: Держать баланс. Создавать баланс.
4: Жить в балансе.
5: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
6: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
7: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
9: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, малооблачно. Завтра днем прогнозируется дождь и до 24 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
0: Реклама.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16. Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар Бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
5: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
6: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
5: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
6: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
8: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
8: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
8: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
8: Ступай!
9: vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Реклама.
1: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
2: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
1: Я буду спокоен.
2: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
3: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена.

0: И ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
1: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
2: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
3: Ярмарка!
4: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
3: Хватит думать!
4: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
3: Приходи!
4: Подробности по телефону 68-01-56.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 568182. 568182.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
11: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
13: So use the man who comes to sweep my yard.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, малооблачно. Завтра днем прогнозируется дождь и до 24 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Реклама. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
6: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТВКСМ 24. Телефон 215-150.
7: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в «Дисконт Оптике» со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 20-50-45. «Республики» 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
3: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
2: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
3: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, малооблачно. Завтра днем прогнозируется дождь и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
0: Реклама.

0: Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
0: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00.
3: 18+.
4: Держать баланс. Создавать баланс.
5: Жить в балансе.
4: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
5: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
6: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
8: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
7: Я буду спокоен?
8: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
9: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
11: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55-05-34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
12: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?